ночью люблю тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисяна, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM. Реклама на местном радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Подожди. Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Продажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио. Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.
1: До утра, Ченька, ла-ла. От тебя кайфую я, от тебя кайфую я.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Я сжигал все до пластика. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Половив у тростников прибрежную и чаще некрупную щучку, можно отправляться и за более солидной. Глубинные хищницы, как правило, осенью держатся уже поближе к русловой части водоема. А отправимся мы туда с исконно российской снастью – дорожкой.
3: Где мои снасти?
2: Кроме лодки, понадобится 1-2 спиннинга длиной 2,20-2,40 метра. В принципе, они могут быть любого строя и лучше не слишком медленных. А то можно и пасть хищнику крючками не пробить. Катушки, если пользоваться без инерционками, лучше размера 2500-3000. Если же ловить в одиночку, то вообще даже удобнее пользоваться старой доброй инерционной Невской. Тогда можно обходиться и без заброса, а просто сплавлять приманку. Для правильной работы приманки, особенно воблера, лучше применять плетенку. Ну и, конечно, разные приманки. Это хотя бы с десяток воблеров разных цветов и моделей с различными вариантами рабочих глубин.
4: Не клюет.
2: Отправляем приманки на съеденье хищника метров на 25-40 от лодки, а лодку направим по самым привлекательным для рыбы местам. Вы уверены в правильности выбранного места, а вот поклевок пока нет. Тогда нужно менять приманки, скорость и ритм движения лодки. Раз рыба есть, она не может не есть. Только не забудьте при этом закрепить в лодке спиннинги, чтобы эта рыбалка для них не оказалась последней. Поклевка у щуки такая, что прозевать невозможно. В следующий раз мы коснемся самого, пожалуй, сейчас популярного способа ловли хищника – на спиннинг.
5: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Осень не время для хандры.

посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Максимальный размер выплаты по больничному с 2027 года заметно вырастет. По данным Социального фонда России, сейчас максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности

0: способности составляет 6827 рублей в день. В следующем году он вырастет до 7860 рублей, а в 2028 почти до 8,5 тысяч в день. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Я напомню, что размер больничного зависит от заработка за 2 года, предшествующих году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Пора ОРВИ наступила в Карелии. За неделю в республике медики зарегистрировали 1327 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 44%. Однако по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости повысился более чем на 20%. Все поликлиники Карелии один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, можно прийти и без предварительной записи. Подробная информация об акции размещена в пабликах учреждений здравоохранения ВКонтакте. В Карелии с молотка продают машины, квартиры и производственное оборудование. Имущество должников приставы выставили на торги. Автомобили продаются в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Прионежье. Квартиры в Суоярве и Беломорске, а производственное оборудование находится в Пряженском районе. Торги пройдут в электронном формате 17 и 30 сентября, а также 5 октября. Список выставленного на продажу имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления судебных приставов Карелии. В Костомукше в 6-й раз прошла экологическая акция «Экосбор по-карельски». На площади вновь можно было сдать макулатуру, пластик, стекло и многое другое. Среди необычных экспонатов – тома большой советской энциклопедии и швейная машинка в деревянном кофре. Всего же в этот раз горожане сдали на переработку 250 килограммов батареек, 25 килограммов блистеров и 414 покрышек. Это лишь часть впечатляющих цифр. Организаторы и волонтеры беспрерывно принимали отходы, консультировали, можно ли переработать тот или иной предмет. Надо отметить, что всем этим они занимаются на добровольных началах с огромным желанием поменять в обществе отношение к раздельному сбору отходов и сделать наш мир лучше и чище. Организаторы акции – администрация Костомукшского округа, Карельский Акатыш, компания «Гринтек», «Чистый город» и «Экофорд», а также вторичная переработка редких и сложных пластиков из Санкт-Петербурга. Костомукшан призывают проголосовать за горное дело. Округ участвует в конкурсе знаковых мест, объектов и образов, которые отражают историю, культуру, природу и характер районов и городских округов республики. Символом Костомукши стала отрасль «Горное дело», а ее олицетворением – железорудный Акатыш. Именно в нашем городе работает один из крупнейших горнообогатительных комбинатов, обеспечивающий экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Заочное голосование на сайте нашакарелия.рф продолжается до 13 сентября. Вы можете поддержать символ того округа или района, где зарегистрированы. Я добавлю, что муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность, получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие территории. Анна Багали поддержала идею детского лагеря в Костомукше. По мнению олимпийской чемпионки, создание круглогодичного детского лагеря на севере Карелии даст дополнительный импульс развитию спорта в республике. И Костомукша может стать одним из центров детско-юношеского биатлона наряду с Курганом в Петрозаводске. Я напомню, что включить строительство лагеря в мастер-план развития Костомукши предложила Лариса Подсадник. Инициативу поддержали глава республики, местные власти и депутаты, представители Карельского Акатыша и спортивные общественность. По поручению куратора округа Министерство образования и спорта готовит техзадание. Власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Локации уже подбираются. Кроме того, проводится сбор подписей за строительство этого лагеря. Куратор округа подчеркнула, что решающим будет мнение жителей Костомукши о необходимости данного объекта. Далее новости Каливалы. Отдел ЗАГС администрации Каливальского района напоминает жителям, что до 24 сентября прием граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния осуществляться не будет. Более подробную информацию, включая ближайшие межрайонные отделы ЗАГС, можно найти на сайте органов ЗАГС Республики Карелия. Карелии продолжается конкурс «Наша Карелия». Это уникальная возможность сказать всей республике, что именно для вас является истинным сердцем родного края. Кальвальский район выдвинул символ – уникальный памятник истории сосну Ленрета, одной из главных достопримечательностей в поселке Калевала. Ствол вековой сосны, под который в 1830-х годах в селе Ухта производил записи рун, знаменитый финский ученый-собиратель рун и составитель эпоса Калевала Элиас Ленрет. Жители приглашают поддержать свой район. Повлиять на результаты можно до 13 сентября. Голосуйте на сайте нашакарелия.рф. 11 сентября в 16:30 на площади районного дома культуры пройдет День карельской ягоды. Участников праздника ждет музейная выставка «Северная ягода», мастер-классы, аквагрим, викторины, игры, головоломки, яркая фотозона, парад ягодных костюмов и многое другое. Будет работать и сувенирная лавка, так что не пропустите самый сочный праздник этой осени. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 13-14 градусов, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется в Костомукше до плюс 14, при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 10-13, также дождливо и ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов. Будет облачно, дождливо и сохранится ветер порывами до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт. Мы угощаем.
0: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного и плодотворного всем продолжения вторника, конечно же, под музыку местного радио. Ну а если у вас или ваших коллег, друзей есть особый повод или просто хотите послушать что-то для настроения, обязательно пишите 911-402-2040 и давайте продолжать этот день вместе.

Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Юлии Злобиной. Ваши друзья, Юля, поздравляют вас с этим событием. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и обязательно вдохновение каждый день.

Свой день рождения отмечает сегодня Виктор Коньков. Виктор, с днем рождения поздравляют вас ваши коллеги. Пусть каждый день будет наполнен радостью и обязательно маленькими победами. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Екатерина Кузнецова. Екатерина, ваши друзья желают вам, чтобы каждый момент был полон красоты. Пусть люди, которые находятся рядом с вами, будут надежными и добрыми. С днем рождения!

0: Сергей Лебедев принимает поздравления по случаю дня рождения. Пусть никакие трудности, Сергей, не сбивают вас с пути, а все задуманное сбывается легко и, главное, быстро. С днем рождения!
1: Столица мне все рассказала.

0: по отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал, да и в этом уже нету толку. Пусть тебя привозит вокзал.

0: реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Радиодесерт. Лакомое настроение.

0: Программа «Радио Десерт» в прямом эфире местного радио продолжается. 911-402-2040 – наш телефон. Если хотите лично адресовать кому-то ваши приветы, добро пожаловать. Ну а прямо сейчас наша порция «Радио Десерт» отправляется Александру Лесникову. Ваши друзья желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для гордости собой и, конечно же, успехов во всех делах.
1: Я

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Еще одно поздравление отправляется имениннику. Прямо сейчас Александр Палагин отмечает свой день рождения. Сегодня, Александр, это ваш персональный Новый год. Я желаю вам оставаться собой, идти к своим целям и получать от жизни максимум удовольствия.

Валерий Романенко сегодня отмечает свой день рождения. Валерий, ваши коллеги желают вам, чтобы на вашем жизненном пути было больше вдохновения, удачи, поменьше преград и, конечно же, побольше людей, которые по-настоящему вас ценят и верят.

Александру Фешкину коллеги и друзья адресуют следующие поздравления. С днем рождения, Александр, пусть жизнь ваша будет как крутое путешествие с интересными поворотами и обязательно яркими впечатлениями. Ну а рядом всегда будет ваша семья и верные друзья. С днем рождения!

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Да... Здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев, и машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршерингов.

0: Китая представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
4: 520-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 520-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему?
0: Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Максимальный размер выплаты по больничному с 2027 года заметно вырастет. По данным Социального фонда России, сейчас максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6827 рублей в день. В следующем году он вырастет до 7860 рублей, а в 2028 – почти до 8500 в день. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Я напомню, что размер больничного зависит от заработка за 2 года предшествующего году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Пора ОРВИ наступила в Карелии. За неделю в республике медики зарегистрировали 1327 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 44%. Однако по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости повысился более чем на 20%. Все поликлиники Карелии один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, можно прийти и без предварительной записи.

0: Подробная информация об акции размещена в пабликах учреждений здравоохранения ВКонтакте. В Карелии с молотка продают машины, квартиры и производственное оборудование. Имущество должников приставы выставили на торги. Автомобили продаются в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Прионежье. Квартиры в Суоярве, Беломорске, а производственное оборудование находится в Пряженском районе. Торги пройдут в электронном формате с 17 и 30 сентября, а также 5 октября. Список выставленного на продажу имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления судебных приставов Карелии. В Костомукше в шестой раз прошла экологическая акция «Экосбор по-карельски». На площади вновь можно было сдать макулатуру, пластик, стекло и многое другое. Среди необычных экспонатов – тома большой советской энциклопедии и швейная машинка в деревянном кофре. Всего же в этот раз горожане сдали на переработку 250 килограммов батареек, 25 килограммов блистеров и 414 покрышек. Это лишь часть впечатляющих цифр. Организаторы и волонтеры беспрерывно принимали отходы, консультировали, можно ли переработать тот или иной предмет. Надо отметить, что всем этим они занимаются на добровольных началах с огромным желанием поменять в обществе отношение к раздельному сбору отходов и сделать наш мир лучше и чище. Организаторы акции – администрация Костомукшского округа, Карельский Акатыш, компания «Гринтек», «Чистый город» и «Экофорд», а также вторичная переработка редких и сложных пластиков из Санкт-Петербурга. Костомукшан призывают проголосовать за горное дело. Округ участвует в конкурсе знаковых мест, объектов и образов, которые отражают историю, культуру, природу и характер районов и городских округов республики. Символом Костомукши стала отрасль «Горное дело», а ее олицетворением – железорудный Акатыш. Именно в нашем городе работает один из крупнейших горнообогатительных комбинатов, обеспечивающий экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Заочное голосование на сайте нашакарелия.рф продолжается до 13 сентября. Вы можете поддержать символ того округа или района, где зарегистрированы. Я добавлю, что муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность, получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие территории. Анна Багали поддержала идею детского лагеря в Костомукше. По мнению олимпийской чемпионки, создание круглогодичного детского лагеря на севере Карелии даст дополнительный импульс развитию спорта в республике. И Костомукша может стать одним из центров детско-юношеского биатлона наряду с Курганом в Петрозаводске. Я напомню, что включить строительство лагеря в мастер-план развития Костомукши предложила Лариса Подсадник. Инициативу поддержали глава республики, местные власти и депутаты, представители карельского Акатыша и спортивные. Общественность. По поручению куратора округа Министерство образования и спорта готовит техзадание. Власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Локации уже подбираются. Кроме того, проводится сбор подписей за строительство этого лагеря. Куратор округа подчеркнула, что решающим будет мнение жителей Костомукши о необходимости данного объекта. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 13-14 градусов, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется в Костомукше до плюс 14. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха – на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-12-25. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663.
6: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

больше не моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 26-м году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Максимальный размер выплаты по больничному с 2027 года заметно вырастет. По данным Социального фонда России, сейчас максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6827 рублей в день. В следующем году он вырастет до 7860 рублей, а в 2028 – почти до 8500 в день. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Я напомню, что размер больничного зависит от заработка за 2 года предшествующего году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Пора ОРВИ наступила в Карелии. За неделю в республике медики зарегистрировали 1327 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 44%. Однако по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости повысился более чем на 20%. Все поликлиники Карелии один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, можно прийти и без предварительной записи. Подробная информация об акции размещена в пабликах учреждений здравоохранения ВКонтакте. В Карелии с молотка продают машины, квартиры и производственное оборудование. Имущество должников приставы выставили на торги. Автомобили продаются в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Прионежье. Квартиры в Суоярве, Беломорске, а производственное оборудование находится в Пряженском районе. Торги пройдут в электронном формате 17 и 30 сентября, а также 5 октября. Список выставленного на продажу имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления судебных приставов Карелии. В Костомукше в шестой раз прошла экологическая акция «Экосбор по-карельски». На площади вновь можно было сдать макулатуру, пластик, стекло и многое другое. Среди необычных экспонатов – тома большой советской энциклопедии и швейная машинка в деревянном кофре. Всего же в этот раз горожане сдали на переработку 250 килограммов батареек, 25 килограммов блистеров и 414 покрышек. Это лишь часть впечатляющих цифр. Организаторы и волонтеры беспрерывно принимали отходы, консультировали, можно ли переработать тот или иной предмет. Надо отметить, что всем этим они занимаются на добровольных началах с огромным желанием поменять в обществе отношение к раздельному сбору отходов и сделать наш мир лучше и чище. Организаторы акции – администрация Костомукшского округа, Карельский округ.

0: Катыш, компания «Гринтек», «Чистый город» и «Экофорд», а также вторичная переработка редких и сложных пластиков из Санкт-Петербурга. Костомукшан призывают проголосовать за горное дело. Округ участвует в конкурсе знаковых мест, объектов и образов, которые отражают историю, культуру, природу и характер районов и городских округов республики. Символом Костомукши стала отрасль «Горное дело», а ее олицетворением – железорудный Акатыш. Именно в нашем городе работает один из крупнейших горнообогатительных комбинатов, обеспечивающий экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Заочное голосование на сайте нашакарелия.рф продолжается до 13 сентября. Вы можете поддержать символ того округа или района, где зарегистрированы. Я добавлю, что муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность, получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие территории. Анна Багалий поддержала идею детского лагеря в Костомукше. По мнению олимпийской чемпионки, создание круглогодичного детского лагеря на севере Карелии даст дополнительный импульс развитию спорта в республике. И Костомукша может стать одним из центров детско-юношеского биатлона наряду с Курганом в Петрозаводске. Я напомню, что включить строительство лагеря в мастер-план развития Костомукши предложила Лариса Подсадник. Инициативу поддержали глава республики, местные власти и депутаты, представители карельского Акатыша и спортивные. Общественность. По поручению куратора округа Министерство образования и спорта готовит техзадание. Власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Локации уже подбираются. Кроме того, проводится сбор подписей за строительство этого лагеря. Куратор округа подчеркнула, что решающим будет мнение жителей Костомукши о необходимости данного объекта. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 13-14 градусов, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется в Костомукше до плюс 14. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неоферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер!
2: Друзья, знаете ли вы, что сегодня день домашних посиделок, так что обязательно встречайтесь с друзьями, родными и проведите хоть немного времени за душевными разговорами. Ну а пока я предлагаю начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира и 911-402-2040, мобильный номер для ваших смс-сообщений. Ну, друзья, сейчас время по-настоящему крутых новостей. Все вы знаете, как долго Костомукша мечтала о профессиональном пространстве для скейтов, самокатов, для BMX. И сейчас можно сказать, что бетон застыл, модули готовы и парк готов к открытию. Через несколько минут у нас в студии появится представитель компании «Легато» Феликс Экстер, которые, собственно, и строили новый скейт-парк в Костомукше. Все детали, все подробности узнаем через пару минут. Ну и, как всегда, если у вас появятся свои вопросы, вы можете присылать их на номер 911-402-2040 в СМС. Все обязательно передам моему гостю. Ну и в завершении часа традиционно разыграем вкусные призы от наших партнеров, от «Папы Ромы» и кафе «Суши Биг».

0: сильное звено.
1: Итак, друзья, у нас в Костомукшу произошло то, ну, наверное, чего так долго ждала вся активная молодежь нашего города. Рядом с Гипрурдой уже вырос новенький, современный, ну и долгожданный скейт-парк. Я не знаю, насколько современный, сейчас мы узнаем все у моего гостя, потому что напротив меня человек, который знает об этом, наверное, все. Феликс Экстер, представитель компании «Легато», собственно, один из тех, кто возводил этот скейт-парк, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Феликс.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде всего, сложно было воплотить этот проект в жизнь?
2: Не сложно.
1: Не сложно?
2: Нет.
1: А почему?
2: Да, как обычный парк.
1: Сколько вот парков вы уже возвели? Ну, чтобы вы понимали уровень вашей компании.
2: Более 50.
1: На данный момент в Костомукше это первый блок, скажем так. Правильно я поняла?
2: Верно.
1: То есть он предполагает расширение?
2: Верно.
1: От чего это зависит и что еще можно или нужно, или само просится, но у вас, как у специалиста?
2: Нужен памп-трек обязательно.
1: Так.
2: Чтобы люди обучались кататься.
1: Но...
2: Потому что сложно начинать со сложных фигур.
1: Но сейчас то, что вы построили, это уже не для начинающих, а уже такое, как бы для тех, кто умеет кататься.
2: Верно.
1: Ваша компания известна тем, что делает совершенно уникальные проекты. Любой сложности для любых целей. Правильно?
2: Верно.
1: Какая главная фишка у скейт-парка в Костомукше?
2: Ну, фишки как таковой нету.
1: Ну, традиционно то, к чему вы привыкли, то...
2: Да, он невысокий, простой, чтобы люди могли там, правда, научиться чему-то.
1: Угу.
2: Базовый уровень. Но, опять же, должен человек подготовлен быть, он должен стоять на ногах уверенно.
1: Угу. Чтобы кататься здесь.
2: Верно.
1: Какая площадь вот этого скейт-парка в Костомукше?
2: 280 квадратов.
1: Слушайте, ну для меня это много. Для вас как профессионала?
2: Немного.
1: Немного. Самый большой скейт-парк, который вы строили, может быть, видели или присутствовали при его возведении, чтобы было понятно?
2: 3000 квадратов. Урам в Казани.
1: Вы тоже строили там?
2: Верно.
1: Слушайте, это очень впечатляет. Если...
2: Сейчас будет еще больше.
1: Еще больше?
2: Да, в Москве уже.
1: То есть после Костомукши вы едете сразу в Москву?
2: Да, на тот самый большой проект. Он будет самый сложный.
1: В Лужниках, которые вы
2: Верно.
1: Говорите. Сколько там метров?
2: Там 4000 квадратов.
1: Боже мой. Это 4000... На этой территории собираются все любители, да, таких экстремальных видов спорта. А вообще, это вид спорта или такое активное времяпрепровождение?
2: Все вместе взятое.
1: Слушайте, я когда читала про наш уже Костомукшский скейт-парк, прочитала, что он построен из специального бетона. Вот для обывателей, да, кто, например, не в теме. Почему профессиональный бетонный скейт-парк – это намного круче, безопаснее и долговечнее предыдущего, скажем так, уровня?
2: Ну, тут геометрия выполнена верно.
1: Угу.
2: Также установлены ограждения, чтобы соблюдать безопасность парка.
1: Но это долговечнее по времени? Все-таки
2: естественно.
1: Это...
2: Ага. Естественно, бетон это вечно. Да. Пока не приедет гидромолот, он так и будет стоять. Возможно, и 200, и 300 лет, потому что мы используем очень высокую марку. Для строительства мостов ее используют только.
1: Представляю, как сейчас порадовались любители этого вида спорта.
2: Также соблюдаем технологию, да. Она полностью заармирована. Он идет монолитом.
1: Слушайте, а вот предыдущая площадка, которую вы реконструировали, да, вот вы ее застали уже и помогали ее разносить, что я так понимаю, что она небезопасная была.
2: Абсолютно.
1: И не совсем по правилам построена.
2: Абсолютно небезопасная.
1: Но тем не менее, очень много собиралось там ребят, подростков, которые занимались, и здорово, что сейчас у них будут такие более безопасные и современные условия.
2: Но не было выбора. Я тоже, когда начинал кататься, да, катался где получится.
1: Слушайте, я знаю, что особенностью вашей компании является то, что вы все действующие, да, или бывшие спортсмены и любители этого спорта.
2: Да, верно. Мы еще тесно связаны с спортсменами действующими, которые участвуют на мировых чемпионатах и Олимпиаде.
1: Угу.
2: и с ними советуемся, что нужно установить для них для будущего развития, чтобы они могли тренироваться уже и готовиться к этим соревнованиям.
1: Слушайте, ну это такой суперпрофессиональный подход, конечно. И, а это с чем связано? С большей безопасностью, с развитием?
2: С развитием.
1: Или вот с профессионализмом?
2: С развитием, естественно. Мы за развитие.
1: Угу. Как локация в Костомукше у Гипрорудым повлияла на этот проект? И повлияла ли? Пришлось как-то, вот, может быть, адаптировать скейт-парк под наш карельский ландшафт, под нашу карельскую природу? Под вот.
2: Да, естественно, мы выставляли площадку так, чтобы отвести от нее воду, чтобы она уходила в сторону озера, которое там есть рядом. Обычно мы устанавливаем дренажные системы для этого, для отвода воды, чтобы не стояли лужи, чтобы там можно было кататься после дождя. Но что бетон сохнет моментально, если на него солнце светит.
1: А нас сами, ну, поскольку раз уж вы все спортсмены, да, вот тестируете площадку перед запуском, вообще все фигуры, вот эти модули?
2: Да, конечно.
1: Ну, то есть и сейчас вы уже прокатились?
2: Да, да, мы уже катались там.
1: Понравилось?
2: Конечно, понравилось.
1: Ну, а ребята, которые там гуляют, не дали мастер-класс, как-то не подсказали? Ну, или вообще они не заинтересовались вашими вот занятиями?
2: Мастер-класс, ребята.
1: Тем, которые гуляют, смотрят, наверняка было много тех, кто, в общем-то, проходил мимо, интересовался.
2: Конечно, заинтересовались. Они ждут, что мы дальше будем строить. Очень этого хотят и просят.
1: А вы, если вот так сложится, приедете еще?
2: Обязательно приеду. Насладишься вашим чистым воздухом.
1: Ну,
2: ягодками.
1: Слушайте, а ребята сами, как-то вот, что больше их интересовало вот во время строительства площадки? Ну, вообще подходили?
2: Конечно, подходили каждый день.
1: Да? Что спрашивали? Когда сделаете?

0: Мы-то можем, мы-то знаем, где это находится.
1: Все понятно.
0: Что, что можно, что нельзя.
1: Слушайте, но я так понимаю, что безопасность и долговечность – это такие ключевые моменты, да, вот в вашей работе.
0: Верно.
1: Есть ли ограничения, вот с вашей точки зрения, как и профессионала в строительстве и в этом виде спорта, для тех, кто будет на новой площадке кататься? Это прежде всего, есть какие-то возрастные ограничения, ограничения по подготовке, возможно, по, ну, я не знаю, транспорту, скейты, BMX, вот по вот этому транспорту?
0: Ну, по транспорту нет ограничений, только если мототранспорт, туда не стоит запускать.
1: Uh-huh.
0: А по возрасту, любой возраст, только человек должен быть подготовленный к этому. Он уже должен уметь кататься.
1: Uh-huh.
0: Ну, уверенно стоять на ногах, да, и тогда он сможет кататься там, учиться каким-то трюкам. И обязательный регламент – это полная защита, полная амуниция.
1: Uh-huh.
0: Наколенники, налокотники, шлем. Потому что бетон ошибок не прощает.
1: Uh-huh. Ну, я еще хочу вот обратить внимание, что совсем вот малышам, да, вот 5-6 лет, которые со своими самокатами, глядя на старших таких...
0: Опять же, если они уже умеют кататься,
1: ага,
0: они могут там кататься, но опять в защите.
1: Угу.
0: Если, конечно, не умеют, то туда не стоит идти.
1: Сначала научиться.
0: Да.
1: А вот а где учиться? Вот как вы пришли в этот спорт? Вот,
0: Я с улицы пришел. Вообще тогда не существовало даже намека на это все.
1: Угу.
0: Я учился... глядя на других.
1: Где придется?
0: Да, как по телевизору я смотрел. На европейцев, uh-huh, на американцев, как они катаются, и вот пытался повторить.
1: Uh-huh.
0: Никто меня не учил.
1: Слушайте, ну а потом, как вот это все развивалось, все равно все больше и больше подростков увлекались скейтами, да?
0: Ну, пришли спонсоры и начали строить какие-то, да, для нас модули.
1: Uh-huh.
0: Первые скейт-парки. Как же они, металлокаркасные парки были.
1: Uh-huh.
0: Вот, ну, с этого начиналось все, да.
1: Ну, если вспоминать то время и сейчас, вот, ну, в нашей стране уже серьезный такой достигнут прогресс вот в,
0: да,
1: этом направлении.
0: Да, очень много скейт-парков, очень много вкладывают в это развитие спорта этого, потому
1: mm-hmm.
0: что он стал олимпийским видом спорта.
1: Ну, в Костомукше вы впервые. Какие впечатления у вас остаются от города, от людей?

0: взгляд, чего, может быть, не хватает молодежи в Костомукше? Вот что бросается в глаза, что, может быть, вот, на ваш взгляд, да, особенно необходимо у нас?
1: Я заметил, что не так много парков. Угу. Парков отдыха, где можно провести время. Угу. Возможно, там какие-то нужно добавить фонтаны или еще, угу, какие-то развлечения. Угу. Чтобы молодежь там могла собираться, отдыхать.
0: Тусоваться.
1: Да, общаться, а не сидеть в телефоне, в соцсетях.
0: Ну, это да, такое есть. Ну, я знаю, что ваша компания считается на сегодняшний день одной из самых крутых по строительству скейт-парков. Вот как вы думаете, почему? От того, что ваши специалисты сами увлекаются этим видом спорта, и знают все нюансы, да, и все, что необходимо. Или почему?
1: Да, так и есть. Мы сами спортсмены, мы знаем, что строим. И также мы общаемся очень тесно со спортсменами, которые выступают, да, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. И они нам подсказывают, что нужно установить для развития этого спорта.
0: Угу. Слушайте, ну это правда здорово, такой вот подход, но это целенаправленный подход руководителя компании, да,
1: да?
0: Брать,
1: да,
0: в команду спортсменов.
1: Верно.
0: Какой следующий проект, расскажите поподробнее. Понятно, что это уже в Москве, в Лужниках. Что,
1: да, действующий проект.
0: Чем он интересен вот для вас?
1: Масштабами. Масштабами и сложностью. Сложность там, те же квотеры, которые здесь установлены, они в 5 раз больше. Если здесь 1.5 метра, то там достигает 4.5 метров.
0: Но это уже для суперпрофессионалов?
1: Да.
0: Слушайте, это здорово. И последний вопрос про нашу уже площадку. Можно ли здесь проводить какие-то соревнования, уже турниры, то есть достаточно высокого уровня в Костомукше площадка для проведения соревнований, а не просто, чтобы ребята проводили там время, учились, как-то занимались и так далее?
1: Да, конечно, тут можно проводить мероприятия без проблем, соревнования, но они будут не на очки, не фисовские соревнования, потому что площадка не подходит, к этому нужны трибуны, угу, чтобы проводить судейство.
0: Угу.
1: А как бы, если есть какие-то спонсоры, то без проблем их можно проводить, потому что геометрически все выполнено на высшем уровне.
0: Угу. Спасибо большое. Я надеюсь, что вот эта площадка найдет свое продолжение. Вы еще приедете в Костомукше, чтобы построить следующий блок, следующий, ну и насколько позволит площадь. Ну, я так понимаю, финансы, конечно.
1: Да, естественно. С удовольствием приеду.
0: Спасибо большое, Феликс Экстер, представитель компании «Легато», был сегодня у нас в гостях. Собственно, компания, которая возводила новый скейт-парк в нашем городе. Ну и, надеюсь, он добавит, не знаю, эмоций нашим подросткам. Ну, безусловно, нервных клеток их родителям поубавит. Но, тем не менее, спорт есть спорт. Спасибо большое и удачи вам в ваших дальнейших проектах.
1: Спасибо.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно наша такая вот аппетитная заставка говорит о том, что мы начинаем наш конкурс от кафе «Суши Биг». «Суши Биг» призывает всех наслаждаться осенью, не прятаться за стенами. Так что дышите свежим воздухом, пейте какао, ешьте круассаны и помогите осени стать для вас запоминающейся и яркой, а не серой и унылой. Ну а чтобы добавить чуточку сладкого вкуса, предлагаем прямо сейчас разыграть жженый баскский фисташковый чизкейк «Сан-Себастьян», собственно, в дуэте с Рафом Сникерс, и сможет отведать это лакомство тот, кто по трем моим подсказкам догадается, о каком блюде говорю я. Итак, это древнее лакомство, изначально известное на Руси как «Медовый хлеб». На Руси это блюдо олицетворяло жертвоприношение богам. Потом... Так, чуть не подсказала. Затем это лакомство дарили на свадьбы, именины и прощенное воскресенье. Жених посылал невесте так называемый любовный презент в виде этого лакомства. Ну а отказ на сватовство выражался возвращением его обратно. Так вот, о чем речь, друзья? О каком лакомстве я сегодня говорю? 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте на этот номер ваши варианты. И автор... 9-го правильного ответа отправиться в кафе «Суши Биг». Поехали.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид», ОГРН 12-01-50-40-17, ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. Надо сказать, что практически все ответили правильно. Конечно же, это пряник. И 9 смс с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 7847. Ловите наши аплодисменты. Надеюсь, с удовольствием насладитесь выигранным жёным баскским чизкейком Сан-Себастьян в тандеме с Рафом Сникерсом. В общем, наслаждайтесь и ощущайте эту осень на полную катушку. Как вы сможете получить свой приз, напишу в ответном смс.

0: Папа-Рома. Настоящие питерские шавермы в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируете идеальный вечер, но не хотите стоять у плиты? Стоять у плиты правильно делаете, предоставьте это профессионалам. Поэтому сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте приемники погромче, правила прежние. Мы поставим фрагмент песни, но одно слово скроем звуковым сигналом. Вам, собственно, надо догадаться, что это за слово. Давайте послушаем.

собственно, фрагмент песни вы только что услышали. Присылайте на наш номер 911-402-2040 пропущенное слово, чье СМС с правильным, естественно, ответом станет 11-м. Отправиться наслаждаться вкусным ужином, ну или обедом, кому как нравится, от папы Ромы. Поехали! Поехали!

Ну, с этим заданием оказалось чуть-чуть посложнее. Не все варианты правильные. Правильный ответ, конечно же, это весну. Поэтому все, кто верно написал, держим кулачки. Сейчас заскриним все смс и отсчитаем 11-й правильный ответ. И, внимание, 11-й правильный ответ пришел к нам с номера 3125. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну а я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Отличного всем настроения. И услышимся завтра на 104 FM. Всем пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Максимальный размер выплаты по больничному с 2027 года заметно вырастет. По данным Социального фонда России, сейчас максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6827 рублей в день. В следующем году он вырастет до 7860 рублей, а в 2028 – почти до 8500 в день. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Я напомню, что размер больничного зависит от заработка за 2 года предшествующего году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Пора ОРВИ наступила в Карелии. За неделю в республике медики зарегистрировали 1327 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 44%. Однако по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости повысился более чем на 20%. Все поликлиники Карелии один день будут работать до 22 часов. 15 сентября пройдет вечер здоровья. С 18 до 22 можно будет пройти диспансеризацию. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Республики Михаил Охлопков. За один вечер все участники акции смогут пройти диспансеризацию, в том числе обследование репродуктивной системы. Записаться на вечер здоровья можно в регистратуре поликлиники, можно прийти и без предварительной записи. Подробная информация об акции размещена в пабликах учреждений здравоохранения ВКонтакте. В Карелии с молотка продают машины, квартиры и производственное оборудование. Имущество должников приставы выставили на торги. Автомобили продаются в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Прионежье. Квартиры в Суоярве, Беломорске, а производственное оборудование находится в Пряженском районе. Торги пройдут в электронном формате 17 и 30 сентября, а также 5 октября. Список выставленного на продажу имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления судебных приставов Карелии. В Костомукше в шестой раз прошла экологическая акция «Экосбор по-карельски». На площади вновь можно было сдать макулатуру, пластик, стекло и многое другое. Среди необычных экспонатов – тома большой советской энциклопедии и швейная машинка в деревянном кофре. Всего же в этот раз горожане сдали на переработку 250 килограммов батареек, 25 килограммов блистеров и 414 покрышек. Это лишь часть впечатляющих цифр. Организаторы и волонтеры беспрерывно принимали отходы, консультировали, можно ли переработать тот или иной предмет. Надо отметить, что всем этим они занимаются на добровольных началах с огромным желанием поменять в обществе отношение к раздельному сбору отходов и сделать наш мир лучше и чище. Организаторы акции – администрация Костомукшского округа, Карельский Акатыш, компания «Гринтек», «Чистый город» и «Экофорд», а также вторичная переработка редких и сложных пластиков из Санкт-Петербурга. Костомукшан призывают проголосовать за «Горное дело». Округ участвует в конкурсе знаковых мест, объектов и образов, которые отражают историю, культуру, природу и характер районов и городских округов республики. Символом Костомукши стала отрасль «Горное дело», а ее олицетворением – железорудный Акатыш. Именно в нашем городе работает один из крупнейших горнообогатительных комбинатов, обеспечивающий экономическую стабильность и рабочие места для тысяч семей. Заочное голосование на сайте нашакарелия.рф продолжается до 13 сентября. Вы можете поддержать символ того округа или района, где зарегистрированы. Я добавлю, что муниципалитеты, жители которых проявят наибольшую активность, получат дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие территории. Анна Багалий поддержала идею детского лагеря в Костомукше. По мнению олимпийской чемпионки, создание круглогодичного детского лагеря на севере Карелии даст дополнительный импульс развитию спорта в республике. И Костомукша может стать одним из центров детско-юношеского биатлона наряду с Курганом в Петрозаводске. Я напомню, что включить строительство лагеря в мастер

0: План развития Костомукши предложила Лариса Подсадник. Инициативу поддержали глава республики, местные власти и депутаты, представители Карельского Акатыша и спортивная общественность. По поручению куратора округа Министерство образования и спорта готовит техзадание. Власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Локации уже подбираются. Кроме того, проводится сбор подписей за строительство этого лагеря. Куратор округа подчеркнула, что решающим будет мнение жителей Костомукши о необходимости данного объекта. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукши сегодня пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 13-14 градусов, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется в Костомукши до плюс 14. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове», шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Колевала 13, второй этаж. Звоните 921 012 12 25. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервисе на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Половив у тростников прибрежную и чаще некрупную щучку, можно отправляться и за более солидной. Глубинные хищницы, как правило, осенью держатся уже поближе к русловой части водоема. А отправимся мы туда с исконно российской снастью – дорожкой.
3: Где мои снасти?
2: Кроме лодки, понадобится 1-2 спиннинга длиной 2,20-2,40 метра. В принципе, они могут быть любого строя и лучше не слишком медленных. А то можно и пасть хищнику крючками не пробить. Катушки, если пользоваться безинерционками, лучше размера 2500-3000. Если же ловить в одиночку, то вообще даже удобнее пользоваться старой доброй инерционной Невской. Тогда можно обходиться и без заброса, а просто сплавлять приманку. Для правильной работы приманки, особенно воблера, лучше применять плетенку. Ну и, конечно, разные приманки. Это хотя бы с десяток воблеров разных цветов и моделей с различными вариантами рабочих глубин.
4: Не клюет.
2: Отправляем приманки на съеденье хищника метров на 25-40 от лодки, а лодку направим по самым привлекательным для рыбы местам. Вы уверены в правильности выбранного места, а вот поклевок пока нет. Тогда нужно менять приманки, скорость и ритм движения лодки. Раз рыба есть, она не может не есть. Только не забудьте при этом закрепить в лодке спиннинги, чтобы эта рыбалка для них не оказалась последней. Поклевка у щуки такая, что прозевать невозможно. В следующий раз мы коснемся самого, пожалуй, сейчас популярного способа ловли хищника – на спиннинг.
5: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стойкость к осени. Стилисты назвали самые модные осенние тренды в 26-м году. В прохладном сезоне актуальными станут мюли и связанные крючком ажурные шапки, которые подойдут для теплых денечков. Также популярны будут куртки с воротником-стойкой, причем разбег альтернатив шикарный. От моделей, напоминающих ветровки, до вариантов из кожи и замши. Такой фасон определенно станет важной частью осенне-зимнего образа. В модный список на осень также вошли эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов и аксессуары с животными принтами. Например, с анималистическим узором можно выбрать себе на осень сумки и шарфы. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Реклама на местном радио.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09-9.
2: В эфире снова «Время знать».

0: Трус, на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Комсервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев, и машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система. Сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься.

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

подходящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыриниц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.